О, чести не но, а не хасане, вот и два. А я беда. Аллаху. Саня, я семья, то тело. Синий свой, но без санитла, а без